0: FM. Tatra FM. Tatra FM.
1: 22 часа.
0: Радио Катра ФМ.
2: This is Катра ФМ Mixed Vibes. 10, 9,